0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два.

упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Мета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио Комета 92.6 FM и сами все услышите!
4: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги.

92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Я по частицам собираю твой...
2: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Автомобили с бензиновым и дизельным двигателями, сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8.

0: 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта, в поликлинике и в микрорайоне Губернский, закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5-2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрела план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подорожание, чем предполагалось майской версией. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15% для большинства средних и малых предприятий.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и 14-16 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора

0: на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
0: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа «Лайк».

0: лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азии и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. После рождения следующего ребенка заемщик сможет обратиться в банк за рефинансированием действующей семейной ипотеки по более низкой ставке. Такая возможность предусмотрена новыми условиями программы, которые вступят в силу 1 октября. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе Минфина.

0: Минфина Российской Федерации. Заемщик может обратиться в банк за рефинансированием действующего кредита под новую ставку при появлении в семье нового ребенка, пояснили в ведомстве. Например, в Москве и Московской области ставка для семьи с одним ребенком составит 12%, с двумя – 10%. В остальных регионах – 10,8% соответственно. И в завершении выпуска: скорость передвижения тиранозавра могла составлять всего 5-7 км в час, что примерно соответствует скорости быстрой ходьбы или медленного бега человека. К такому выводу пришли исследователи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Денверского музея природы и науки. Ученые изучили дорожку длиной около 7 метров формации Hell Creek в Северной Дакоте. На ней сохранились 4 трехпалых следа длиной примерно 90 сантиметров, которые, вероятно, оставил тиранозавр. По расстоянию между отпечатками около 4 метров исследователи рассчитали скорость движения животного. Расчеты показали, что во время прогулки динозавр передвигался примерно со скоростью 2 метра в секунду. Для сравнения, средняя скорость ходьбы физически здорового человека составляет около 6,5 км в час. Таким образом, чтобы не отстать от тиранозавра, человеку, вероятно, пришлось бы перейти на легкий бег. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. Первое чеховское радио.

0: станции Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта в поликлинике и в микрорайоне Губернский закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5-2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрело план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подорожание, чем предполагалось в майской версии. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15% для большинства средних и малых предприятий.
0: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и 14-16 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
1: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минимальный размер оплаты труда в России с 2020 года увеличился на 15 тысяч рублей и в 2026 году составляет 27 093 рубля. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин в разговоре с ТАСС. По его словам, в 2020 году МРОТ составлял 12 130 рублей. Таким образом, за 6 лет показатель вырос почти на 15 тысяч рублей. В 2025 году минимальный размер оплаты труда составлял 22 440 рублей. За год он увеличился на 4 653 рубля. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана, где продавцам предлагают отсканировать QR-код якобы для зачисления оплаты. Об этом заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. На площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения, рассказал Шейкин. Он отметил, аферисты понимают, что порядок обращения цифрового рубля пока знаком не всем. Как уточнил сенатор, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель. Ему нужно указать номер телефона адресата, у которого открыт счет цифрового рубля. Шейкин подчеркнул, что деньги после этого поступают получателю без отдельной процедуры зачисления. И в завершении выпуска Минпросвещение Российской Федерации рекомендует проводить школьные каникулы по 9 календарных дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Согласно документу, в 26-27 учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в первых 11 классах составляет 9 календарных дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале такой же продолжительностью. Уточняется, что соблюдение рекомендаций будет способствовать созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, следует из письма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос. Искусственный интеллект.

0: искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Сегодня у нас Всемирный день сердца, я напомню. И, конечно же, напомню телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Звоните, пишите. И давайте начнем с песни. Сразу же у нас первый трек. Для всех, кто сейчас на работе или в машине, или просто решил сделать паузу. Ну, это классика, которая точно проверена временем и любовью. Группа «Лицей» «Осень» стартует в рабочем полдне. А кнопочка-то не нажимается. Будем ждать подложки, пока проиграет.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица

0: 180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Шикарное время продолжается, 12.24 на Кометовских. Но, и, конечно же, я напомню, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-0044. Впереди только классная музыка. Впереди у нас перед рекламой мы послушаем обязательно песни под заказ. Ну, а прямо сейчас у нас заявка. Заявка у нас от Анны из Чехова 2. Анна Белова передает огромный привет своей Вале. Валя, если ты меня слышишь, тебе Анна Белова передает огромный-огромный привет. И для тебя сейчас песня «Горгона» Люся Чеботина. Делайте громче. И вижу еще одну заявку. 84-32, пожалуйста, перезвоните. Я не успела взять трубочку, я на месте. Обязательно же прозвучат ваши заявки после рекламы. Ну а прямо сейчас для Вали от Анны Беловой из Чехова 2 «Горгона» Люси Чеботина. Делайте громче.
2: Рабочий полдень на комедии.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто...

0: то следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: Ну, а я напомню, сегодня у нас Всемирный день сердца, и я не могу не сказать пару слов. Наше сердце – это мышца, которая работает без выходных. И пока мы слушаем музыку, оно у нас стучит в такт. Врачи говорят, что в день достаточно 30 минут умеренной нагрузки, прогулки, танцы или просто можно походить, чтобы поддержать наше сердечко. А еще, друзья, музыка. Доказано, что любимые мелодии снижают уровень стресса, нормализуют давление. Так что мы с вами сегодня занимаемся профилактикой. И я продолжаю читать ваши заявки. Следующая у нас заявка от Дмитрия Иванова.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.

Дмитрий передает привет своей жене Ольге и говорит, что ее улыбка – это ее личный кардиостимулятор. Да, Сергей, это очень красиво. Конечно же, поставим мы сейчас для вас песню, для вас, Дмитрий, и для вашей жены Ольги. Песня у нас «Потерянный рай», группа «Ария». Очень классная музыка, классное звучание, слова. Я ее сейчас прослушала. Всегда мне вообще эта песня нравилась, поэтому прямо сейчас я не снимаю наушники, делайте громче. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

через 5 минут заканчиваем, но не заканчивается рабочий полдень. Мы сегодня до 14.00. Кстати, сегодня еще день осеннего одиночества. Я вообще не люблю это слово, конечно же. Давайте переименуем, может быть, сделаем время для себя, время музыки. В следующем часе обязательно послушаем ваши заявки, ваши любимые композиции, присылайте. Ну а сейчас небольшие у нас неполадки, небольшие, мы с Артемом вот здесь вот решаем все вопросы. Вот, не вижу, что будет дальше, но должна была быть Анита Цой. Давайте попробуем.

0: на Кавите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Кавите.
2: Радио.
1: Комета.
2: Комета.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта в поликлинике и в микрорайоне Губернский закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5-2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрела план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подорожание, чем предполагалось майской версией. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15% для большинства средних и малых предприятий.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность и 14-16 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна?

0: Работаем!
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма?
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
0: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: Рабочий полдень продолжается, 13.04 на Кометовских, а сейчас немного народной мудрости. Наши бабушки говорили, если 29 сентября тепло и сухо, зима будет поздней и мягкой. Если гром гремит, зима будет малоснежной. Кто из вас слышал сегодня утром гром? Я вот лично слышала много раз. В общем, звоните, рассказывайте 8-916-244-00-44, и это рабочий полдень.
4: Рабочий полдень на Комете.
3: Следующая песня, заявка от Дмитрия. Дмитрий попросил. Играла песня у вас, не помнит когда, но я эту песню запомнила. Созвучные. Песня называется «Созвучно», группа «Инкогнито». Много песен, да, у нас очень много песен, но мне вот запоминается очень мало хороших песен, поэтому вот эту песню я запомнила, я ее даже сохранила себе, скачала. Поэтому, Дима, прямо сейчас сделай громче в эфире «Радио Комета» 92.6 FM, группа «Инкогнито», песня называется «Созвучно». Делай громче и наслаждайся. Я тоже послушаю.
4: Рабочий полдень

0: золотыми погонами гордо дуют молодые ветра.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Продолжается фирменная передача «Рабочий полдень». Я Зуля Дюкова. Всем огромный привет, кто присоединился. До 14:00 я

0: любимые композиции, приветы и пожелания. И еще одна дата сегодня, которую мы не можем пропустить. Сегодня день идущего к реке. Это мем, который появился в 2015 году. Ролик длиной 4 минуты. Наверняка все знаете, где мужчина идет и произносит монолог. И вот сколько, 11-10 лет, наверное. Интернет его не забывает. И если вы вдруг не знаете, можете погуглить. Это очень... Погуглите, это очень забавно, друзья. Но я перехожу к вашим заявкам.
1: Рабочий полдень на комете.
0: Следующая заявка от Сергея. Сергей пишет нам, хотел бы послушать «Декабрь», «Школа», «Люненфилд», «Неной», «Браво», «Плохой», «Хороший», «Злой». Огромное спасибо. Прямо сейчас давайте начнем со

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Слушай, Вок, теперь в Чехов.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: А теперь гороскоп. Сегодня у нас 29 сентября, вторник, и звезды говорят, что день будет насыщенным, эмоциональным, но вполне даже рабочим. Главное не торопиться и доверять интуиции. Ну что, поехали?
1: Гороскоп.
2: Овны, сегодня день приятных новостей, прилетят издалека, порадуют и в делах, и в личном, но звезды предупреждают, не забывайте о здоровье, чтобы оставаться в тонусе, и вечером может объявиться кто-то, кому вы будете очень рады. Тельцы, порядок и польза, ваши слова на сегодня, порядок и польза, сегодняшние ваши слова. Кто-то займется ремонтом, кто-то переосмыслит стиль. Прогулки на природе сегодня особенно полезны. А вечером назначайте свидание, звезды за вас.

такое. Раки. Сегодня, возможно, внезапно неплановые расходы. Дамы рискуют потратиться на косметику или парикмахера. А почему бы и нет? Сегодня, вообще не сегодня, себя нужно баловать постоянно. Львы. Львы активно начнут день, и день даст дивиденды. Вы сразите всех наповал идеей, которая просто в осуществлении проста, но оставит конкурентов ни с чем. Единственное предостережение – никого не обсуждайте и будьте внимательны с цифрами и датами. Дева, сегодня все по плану, работа, работа и опять работа. Возможно, придется взвалить на себя чужие обязанности. Зато вам будут немножко должны, и это пригодится, конечно, пригодится. А вечером ждите приятного.

на романтику с кем-то из уже знакомых вами людей. Обратите внимание, друзья. Скорпионы, открывайте мастерскую, вам принесут сломанное, расстроенное, обратятся за советом. Не стесняйтесь выставлять ценник. Ваши ресурсы сегодня бесценные. А дамы, вы сегодня

удачное время для общения и сближения с друзьями. Возможно, начало романтической истории, но ближе к вечеру настроение может измениться, так что без колкостей и оскорблений, пожалуйста. Анатолий, я вижу ваш звонок, потерпите, пожалуйста, минуточку. Через минутку перезвоните, пожалуйста. Козероги, смена сезонов, испытание для любого организма. Подумайте об источниках энергии и витаминах. Можно проверить счет и порадоваться. День поможет без лишней нервотрепки. Видите, не успела. Так, водолей и рыбы чуть позже.

Так, ну я продолжаю. Продолжаю наш гороскоп. У нас остались водолеи и рыбы. Водолеи, появится много новых задач, не все интересные. А зато их выполнение приблизит вас к вожделенным бонусам. И добавьте в гардероб ярких аксессуаров. Анатолий, вот Анатолий у нас сейчас только позвонил, он у нас водолей и ждет свой прогноз. В общем, вы должны быть заметны сегодня. Посоревнуйтесь с осенью в яркости нарядов. И рыбы, задуманное сбудется, потому что вы приложите к этому руку. Звезды зажигают. Зеленый в поисках дополнительного дохода. А вот темы для обсуждения выбирайте аккуратно. Не всем нужно знать, что у вас на уме. В общем, вот такой вот гороскоп на сегодня. Чтобы звезды не говорили, помните, что хорошая песня лечит лучше любого астролога, друзья. И, значит, от Анатолия. Тарая Турнен будет песня. «Фантом», «Сектор газа» и «Мэрилин Мэнсон». Сразу же после рекламы, друзья, делайте громче. Вы слушаете «Радио Комета» и я, Зуля Дюкова.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП.

0: ДТП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

друзья, наш рабочий полдень подошел к концу. Сегодня мы говорили о сердце, о том, что оно бьется не только в груди, но и в песнях, конечно же. В приветах, словах, которые мы с вами передаем друг другу. Спасибо всем, кто звонил, писал и был со мной все эти два часа. Телефон 8-916-244-00-44. Всем огромное спасибо, друзья. Анатолий, все ваши песни прозвучат в следующем часе. С вами была Зуля Дюкова. Всех вас обнимаю мысленно. Всем пока-пока. Спасибо.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российская компания NetVision разработала программно-аппаратный комплекс «Гарпун» на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По данным разработчика, комплекс автоматически сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. В компании заявили, что искусственный интеллект определяет потенциальных нарушителей в транспортном потоке и передает информацию ответственному сотруднику, который может принять дальнейшие меры. Депутат Госдумы Николай Новичков предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20:00 при запросе от не менее 10 семей, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в случае реализации инициативы родители могли бы спокойнее забирать детей после поздней работы, а воспитатели получать дополнительные средства. Он предположил, что такой механизм можно было бы запустить с января 2027 года. Законодательно этому ничего не мешает. Накануне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал, что детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы, а группы могут функционировать как до 5 часов в день, так и 24 часа, а также в выходные и праздничные дни. И в завершении выпуска продюсер Павел Рудченко высказался о причинах популярности исполнителей эпохи 90-х у молодого поколения. По мнению спикера, зумеры просто устали от текстов треков современных рэперов, которые воспевают любовь за деньги. На фоне этого молодежь обратила внимание на другое творчество. Начинают возвращаться к песням, в которых воспевалась искренняя любовь, красивые истории, заявил продюсер. Также критик отметил, что зумеры в дальнейшем могут обратить внимание и на более старые композиции. Если будет интерпретация песен 70-х, 80-х, они тоже будут пользоваться популярностью, добавил он. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

будто були. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там когда. Этого всего.

0: радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта – в поликлинике и в микрорайоне Губернский – закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5-2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрела план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подражание, чем предполагалось в майской версии. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15% для большинства средних и малых предприятий.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17. Ветер северный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление повышено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть, ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джулия? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, Заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Комета. Первая чеховская

0: земле Лопаснинской, 16:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

стали. Местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто мой.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла

0: а будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта, поликлиники и в микрорайоне Губернский, закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5–2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрела план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подорожание, чем предполагалось в майской версии. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15% для большинства средних и малых предприятий.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17. Ветер северный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма.
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления. А планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые

0: стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

Наверное, по планете сейчас в сфере с календарем. Да, действительно, вторник, 29 сентября. В общем-то, первый месяц осени уже пролетел, как, в общем-то, и день сегодняшний рабочий закончился. А меня зовут Ольга Ольхова. 2 часа с вами пройдем вместе по вашим музыкальным заявкам.

0: вашими приветами, пожеланиями и поздравлениями. И напоминаю наши координаты. Нам можно и нужно писать на номер мессенджера Макс 8-916-244-0044. И также можете звонить. Ну, разумеется, если я в этот момент не разговариваю с вами в прямом эфире, поэтому, ну, надеюсь на ваше понимание. Я сегодня, к сожалению, без моей драгоценной Анны Донрой. Но, Анна, если ты нас слышишь, Анечка, я по тебе скучаю. Надеюсь, что ты нам сегодня что-нибудь напишешь жизнеутверждающее, классное и замечательное. Ну и напоминаю для всех, что в ближайшее буквально мгновение у нас в группе нашей радиостанции в соцсети ВКонтакте появится тема дня сегодняшнего. Она у меня уже есть. Такая весьма спорная, неоднозначная. Советую всем зайти и ознакомиться. В следующем блоке озвучу для всех наших слушателей. Ну а пока что пусть это останется для вас тайной. Поэтому пока что заходите, подписывайтесь на нас в группе нашей радиостанции Комета 2.6 FM в социальной сети ВКонтакте. Напоминаю также, что нас можно слышать не только на 92.6 FM, но еще и на 70.49 УКВ, на Яндекс.Радио. Сама вчера слушала. Действительно, самые громкие. Прям приятно на самом-то деле, как бы классно. Ну и давайте потихонечку начинать день сегодняшний, точнее, завершать его будем, потому что у нас рабочий день подходит к концу. Всем, кто едет домой, желаю счастливого пути, ни гвоздя, ни жезла и ровной дороги. Ну а пока что начну, как всегда, гидромедцентр Ольги Ольховой, да, как всегда, по традиции, Анина любимая рубрика. Поэтому, Аня, если ты нас слышишь, включайся к нам в общение, в разговор и вообще в целом будь с нами. Ну а всем нашим слушателям желаю сегодня хорошего настроения, хорошего вечера. Ну и давайте посмотрим, что нам сегодня погода пообещал такого приятного. А за окном у нас на самом деле плюс 12, ощущается как плюс 10. Вчера было так же. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Смотрю я на закатное небо в окошко и прям становится радостно и классно. Осень, золотая пора. Вообще, а чье очарование? Вообще замечательно. Ну и, разумеется, дальше-то пройдемся по курсу. Давление минус немножечко атмосферное повышенное, 759 миллиметров ртутного столба. А вот магнитное поле прямо на единичку максимально спокойное. Ну, так что, в общем-то, неплохо для вторника, чего, в общем, всем желаю. Ну и давайте уже начнем погружаться в вашу музыку, в ваши приветы и поздравления. И напоминаю, 8-916-244-0044 это наш координатный мессенджер Макс. Пишите, звоните, пишите мне смс-ки, ставлю вашу любимую музыку в ближайшие 2 часа. Ну и начнем мы сейчас бодренько, прям вот хочется чего-то громкого. Ну и давайте прям максимально громко с любимой группой Алиса, Константин Кинчев, «Небо славян». Все-таки мы же русские, с нами Бог. И давайте «Небо славян» прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM, а я жду ваш привет, музыкальные пожелания и поздравления на номер 8-916-244-0044.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт «Экзист.ру» и ваш автомобиль всегда на ходу. «Экзист.ру». Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес – Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: В общем-то, продолжаем мы вечер вторника, и продолжаю я собирать ваши музыкальные приветы, пожелания и поздравления. Зовут меня Ольга Ольхова, это тех, кто не знает или только что к нам включился. Ну и два часа проведем с вами вместе, уже практически 1:41. Но это не страшно, у нас еще есть тут тема дня сегодняшнего на самом-то деле, поэтому давайте к нам в группу радиостанции Комет ВКонтакте заходите и давайте общаться. Можете в комментариях мне писать прямо под анонсом сегодняшнего Черного Чехова, а можете на номер 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс. И тема у нас сегодняшняя прям такая максимально неоднозначная. Ну, все как я люблю, как всегда, да? Будущее искусственного интеллекта. Вызовы и перспективы. Давайте разбираться, что это за зверь такой, искусственный интеллект, почему он сейчас так плотно вошел в нашу жизнь, что от него к нам приходит хорошего, а что плохого, и вообще зачем он нам всем нужен. И начну я со следующего. В общем-то, все поисковые системы мне благополучно сообщают, что ИИ реально изменит жизнь в медицине и здоровье. Помогает ставить диагнозы по снимкам, подбирает терапию, анализирует генетику. Можно поговорить про то, как это снизит нагрузку на врачей и ускорит помощь. Но заменит ли это врача полностью? На самом деле ведь большинство диагнозов ставится исходя из полного анамнеза заболевания. И я считаю, что здесь, на самом деле, с точки зрения использования искусственного интеллекта, искусственник может быть инструментом вспомогательным, но никак не заменять специалиста. Представьте себе, приходите вы лечить зуб к искусственному интеллекту, он вам говорит: не, братишка, тут как бы зуб лечить не надо, давай-ка мы тебе протезирование 1250 один зуб. И вот вам и весь искусственный интеллект, на самом деле, как бы вот такое бывает, да? И что из этого получается на самом деле, ребят? Ну, искусственный интеллект, он прекрасен, но чисто в теории. А вот на личностном общении, допустим, на личном общении, да, и как бы, в общем-то, при анализе и при диагнозе, тут важен живой специалист, который видел не только ваш анамнез заболевания, но и следил за вашей историей болезни, который видел ваши анализы. И не просто анализирует где-то что-то, как-то по фактам, но и плюс ко всему еще смотрит на вас со стороны. А это, между прочим, очень важно. И, в общем-то, там как бы очень большой простор для творчества. Следующий пункт, который мне сообщают поисковые системы, это образование и навыки. Адаптивные платформы, которые подстраиваются под

0: ученика и новые профессии: промпт-инженер, AI-редактор, куратор датасетов. Страшные слова, на самом деле, я ничего не поняла из того, что прочитала. И важный вопрос: чему учить детей, если сам искусственный интеллект делает рутину? Вот так вот, да? Ну, как бы, чему мы можем на самом деле у него научиться? То есть, как правильно писать промпты, чтобы он нам выдавал фоточки с двумя ногами вместо трех? Прям забавно получается на самом деле. Ну что ж, жду ваше мнение по поводу искусственного интеллекта в нашей жизни. И спрашивать мы будем сегодня у Алисы, искусственного интеллекта Яндекса. Что же у нас с искусственным интеллектом происходит на самом деле в нашей стране и в нашем мире, и что, какие плюсы-минусы есть. Ну а пока что у меня есть привет анонимный Александру Градову от Одноклассников. И композиция Linkin Park, What I've Done, прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM. Слушаем и делайте громче. Давайте танцевать с работы уже домой потихонечку. Вторник закончился.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

Для заявки привет и пожелания, поздравления на номер в мессенджере Макс 8-916-244-00-44. Ну, а меня зовут Ольга Ольхова, и у нас с вами еще 1:22 вместе. Так что готовьте свои, в общем-то, любимые композиции, как, допустим, это сделал один из наших слушателей, который услышал свой привет в эфире и прислал уже ответную заявку. Прямо вот буквально через несколько минут ее озвучу. Ну, а пока по теме дня сегодняшней, о теме дня. Для сегодняшнего у нас находится в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе всех событий музыкальных на радиостанции «Комет» 92.6 FM 70 и 49 УКВ. Ну и заодно подписывайтесь на информационный канал «Лапазня.ру» в мессенджере «Макс» и в социальной сети ВКонтакте. Будьте в курсе самых актуальных и честных новостей о событиях в городе. Ну что ж, давайте. Будущее искусственного интеллекта. Вызовы и перспективы. Такую я сегодня решила выбрать тему и обратилась, естественно, за ответом к Алисе, искусственному интеллекту Яндекса. Что же она нам предполагает и что она нам предлагает? И она мне сообщает, что, в общем-то, большие перспективы есть в городе и в части транспорта. Такие как умные светофоры, прогнозирование пробок, автономные службы. В общем-то, предлагает мне привести примеры из разных городов России. Такие как умные остановки, камеры, диспетчеризация, которые, в общем-то, делают нашу жизнь проще, на ее взгляд. Ну, на ее взгляд, да, понимаете. В общем, я не знаю, конечно, как к этому относиться, но вот умные светофоры, наверное, может быть. Прогнозирование пробок, ну, в общем-то, все, кто ездит за рулем, меня поймет, потому что прогнозированием пробок мы занимаемся, мне кажется, уже не одно десятилетие. И, в общем-то, справляемся сами без всякого искусственного интеллекта. Но автономные службы и, допустим, службы транспорта, ну, такое себе. Все-таки общение с живым человеком, оно куда приятнее, да и продуктивнее, как показывает опыт. Далее мне Алиса сообщает: наука и открытие. Искусственный интеллект ускоряет моделирование лекарств, анализ данных физики и астрономии, помогает находить закономерности в огромных массивах информации. Вот здесь действительно, ребят, я соглашусь. Как человек, который работает очень плотно с искусственным интеллектом в своей жизни и часто обращаюсь к нему за систематизацией мыслей в моей голове, потому что у меня там реально каша, горшочек варит, и она практически подгорает. Вот так вот. Приходится практически систематизировать их, выкладывая их в искусственный интеллект. И, в общем, скажу вам честно, что здесь, да, действительно, я согласна. Моделирование, анализ данных и огромные массивы информации, где, в общем-то, ИИ позволяет найти необходимую закономерность и вычленить самое главное и найти общую нить рассуждения, вот тут полностью согласна. Полезно. Ну и, в общем-то, есть у нас еще третья такая часть. Это культура и творчество. Это разнообразная музыка, сценарии, иллюстрации. В общем-то, искусственный интеллект как инструмент художника и творца. И, в общем, да, часто наблюдаю я среди знакомых музыкантов, как делаются клипы при помощи искусственного интеллекта. Черновики, сценарии пишутся, но доводится это все людьми. И, кстати говоря, хочется мне вам сказать, вот как часто вы обращаетесь к помощи искусственного интеллекта и насколько сильно вы потом допиливаете свои проекты после него? Потому что, допустим, вот я, как человек, который постоянно с ним работает, мне приходится прям максимально допиливать, а еще и говорить: не

0: Нет, все не так. Ну, а пока что вернемся к самому живому, что у нас есть. Александр Градов передает нам ответный привет и просит композицию Захара Фархитект «Дизастер» прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM. Александр, для вас. Пусть ваш вечер будет огненным.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: городе 106 FM, у меня куда-то покинул голос. Прям неожиданно как-то. Вот так вот. Анечка, если ты меня слышишь, то без тебя меня покидает голос. Я не могу одна нормально общаться с людьми. Итак, напоминаю программу по вашим музыкальным заявкам, пожелания, поздравления, приветы и ваши любимые песни. В ближайший час еще у нас впереди будет, буквально через несколько мгновений начнется. Ну а пока напоминаю вам тему дня сегодняшнего. Искусственный интеллект и все, что с ним связано. В общем-то, будущее искусственного интеллекта, вызовы и перспективы. Приобщиться можно в обсуждениях в мессенджере Макс по номеру 8-916-244-2044. Ну и также в группе радиостанции Комета ВКонтакте в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Вы знаете, вот у меня голос пропадает, и это прям явный показатель того, что я не искусственная, я все-таки живая. И давайте смотреть, куда нас может, в общем-то, привести обилие искусственного интеллекта в нашей жизни. И давайте же рассмотрим, наконец-то, вызовы и риски. Где же у нас там слабые места-то есть? Итак, первый на очередь, конечно же, рынок труда и переобучение. В общем-то, множество профессий сейчас трансформируются, и возникает вопрос, какие из них останутся за человеком. Тут было предложено и, в общем-то, диагнозы ставить, и в науке открытия совершать через искусственный интеллект, и творить музыку, сценарии, иллюстрации, да вообще все, в принципе, делать через искусственный интеллект. И вот вопрос, где в этом месте, где в этой схеме находится человек? И, знаете, скажу вам честно, меня всегда посещает вопрос. Что вообще делает человека и определяет человека как человека? Вот что из нас невозможно убрать такого, чтобы мы при этом как бы, ну, оставались людьми? И чаще всего я прихожу к мысли, что, наверное, жажда познания наша необъятная, наши творческие порывы и наш полет фантазии делают нас людьми. Ну и, разумеется, наша эмпатия, способность сострадать и все с ним связанное. Поэтому, знаете, каким бы ни было будущее искусственного интеллекта, давайте разберемся с этим уже в следующем часе, какие там у нас есть риски по части использования искусственного интеллекта в нашей жизни. И давайте уже жду ваше мнение и ваши музыкальные заявки на номер 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс. Ну, звоните мне, пока я не общаюсь с вами в прямом эфире. Тоже отвечу, пообщаюсь с вами, приму вашу музыкальную заявку. Ну и оставляйте свои комментарии в группе «Солнце Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Ну и под занавес часа уходящего предлагаю послушать, наверное, самого живого исполнителя в плане музыки и в плане вокальных песен, к сожалению, покинувшего нас, Юрий Шатунов, под занавес часа «Седая ночь». Вот на самом деле таких исполнителей искусственным интеллектом точно не заменить, поэтому давайте послушаем сейчас и прочувствуемся.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: на радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта, поликлиники и в микрорайоне Губернский, закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5-2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрело план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подорожание, чем предполагалось в майской версии. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%.

0: процентов. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15% для большинства средних и малых предприятий.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17. Ветер северный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов». Мы открыли новый час, в общем-то, и перетекли в него с вашими музыкальными заявками, приятными пожеланиями и поздравлениями. Меня зовут Ольга Ольхова. У нас с вами еще чуть меньше часа вместе, если быть точнее, 55 минут ровно прямо сейчас вот стукнуло. Поэтому давайте активизируемся. Вторник на дворе. Надо танцевать под свою любимую музыку сегодня. Не позволяйте никому сдавать то настроение, кроме самих себя. Ну и, в общем-то, напоминаю, что нас нужно и можно слушать как первое городское чехское радио на 70,49 УКВ, 92,6 FM и на Яндекс.Радио по утверждениям Анны Донрой. Мы там самые громкие, честно говорю. Вчера сама слушала, проверяла. Действительно, самая громкая радиостанция на Яндекс.Радио, поэтому включайтесь. Из любой точки мира можно нас слушать и заказывать свои любимые композиции прямо сейчас в «Вечернем Чехове». Ну и давай теперь потихонечку переходим к вашим музыкальным заявкам. Они у меня, конечно же, есть. И пока что хочется еще помимо заявок озвучить у нас есть тем дня сегодняшнего. Будущее искусственного интеллекта. Вызовы и перспективы. Будем разбираться сейчас, чем нам грозит использование ИИшеньки, вот этой искусственного интеллекта, и чем она, в общем-то, страшна, опасна и чем может быть полезна. Поэтому жду ваше мнение, кто работает, не работает, кто вообще в курсе, не в курсе, разбирается в теме или нет. Давайте пообщаемся и, в общем-то, придем к какому-то, не знаю, решению, а потом спросим все дружно у искусственного интеллекта. Вот такой вот замкнутый круг получится у нас. Ну что ж, хочется добавить-то следующее. На самом-то деле тут есть такая фишечка, на самом деле-то, этика и ответственность. Вот у меня всегда возникает вопрос, а кто отвечает за ошибку искусственного интеллекта? Разработчик, оператор, компания. И, в общем-то, как проверить решение, где весьма высокие ставки и где цена ошибки-то будет весьма существенная, такие как медицина, суды, безопасность.

0: Сейчас же множество всего завязано на искусственном интеллекте, где у нас там оценивают какие-то риски и все остальное прочее. И вот тут вопрос возникает: а если искусственный интеллект ошибся, кто несет ответственность за его ошибки? Потому что, как известно, люди, принимая решения в своей жизни, несут ответственность самостоятельно. И, кстати говоря, запомните, не выбирать – это тоже решение, это тоже выбор. Потому что можно самоустраниться, делегировать кому-то выбор за себя, и на самом деле вы этим не спасетесь. Вы просто избавились от собственного выбора, уступили кому-то права и при этом как бы выбрали ничего не выбирать. Поэтому тут вина будет тоже ваша. Опять же, такой момент, как конфиденциальность и данные. Использование персональных данных для обучения моделей, например, утечки информации, остаточные цифровые следы пользователей. Вот где гарантия, что это все, ну, в общем-то, конфиденциально, честно и максимально безопасно? И спрашиваю я себя об этом, конечно же, постоянно, поэтому вот хочу узнать ваше мнение. 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс, ну или в комментарии в группе «Александр Сокомет» ВКонтакте. Пишите мне свое мнение по поводу будущего искусственного интеллекта. Ну, а вот хочу поделиться с вами радостью. В выходные ездили в гости к ПО «Точка и точка» с Анной Донрой. Ой, фантастически провели вечер, ребят, спасибо. И прям хочется поделиться настроением немножечко, поэтому вот вам от меня песня такая. ПО «Точка и точка», «Метры». Прямо сейчас на радио «Комет» 92.6 FM. Парни были у нас в «Чероки шоу». Давайте послушаем еще раз и проникнемся атмосферой. Ну а потом «The Rasmus in the Shadows». Прямо за ними следом. Поэтому давайте слушаем. Вторник, вечер, все прекрасно.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой.

0: улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов». Меня зовут все так же, без изменений, Ольга Ольхова. Я пока еще не заменена искусственным интеллектом. Надеюсь, что не буду, потому что заменить меня, ну, вряд ли получится. Потому что сколько всего несу, и я, наверное, искусственный интеллект не сможет. Поэтому не может. Это меня не радует, разумеется. К чему я все это? К тому, что тема дня сегодняшнего – будущее искусственного интеллекта. Вызовы и перспективы. И тут прям есть целая такая прям гора, которая заслуживает прям пристального внимания. Всем вам известны насчет доверия и ошибок искусственного интеллекта. Это многочисленные галлюцинации искусственного интеллекта, ложные факты, фейковые изображения, аудио. И давайте разберемся, как же отличить этот весь кошмар от реальности. Итак, в текстах галлюцинации ищем маркеры. Слишком уверенный тон без деталей прям должен вас заставить насторожиться. Если ответ звучит как лекция, и в нем нет конкретных дат, имен, цифр, ссылок на исследования, это уже такое, как говорят сейчас, red flag. Формулировки вроде как правило, ученые считают, без уточнений тоже настораживают. Логика, которая не равна правде. Нейросеть может собрать весьма связанный, правдоподобный текст, но на весьма ложном посыле. Ответ под вас. Если вопрос задан так, что в нем уже заложен желаемый вывод, то модель искусственного интеллекта может начать его активно поддерживать, и даже если он спорный. И вполне вероятно согласится с вами в ваших рассуждениях и даже аргументированно вам объяснит, почему вы можете быть правы. Поэтому, ну, держите ушки на макушке, будьте внимательны. Несостыковки в деталях. Вот это прям самое частое. При повторном запросе с другой формулировкой модель выдает другие цифры, даты или имена. Настораживаемся и проверяем все только не в искусственном интеллекте, а лучше в энциклопедии. Да, лучше сходите в Ленинскую библиотеку. Ну или у нас в Чехове как минимум их две, поэтому рекомендую посетить. Итак, выдуманные источники. Модель может сослаться на несуществующую статью, приписать цитату не тому человеку, да, все мы знаем про Джейсона Стэтхэма и его там цитатник, да, либо исказить смысл реального источника. Кстати, про Джейсона Стэтхэма — это не искусственный интеллект, это пользователи придумали. Вот так вот, имейте в виду. Ну, в медиа все гораздо интереснее, там все, в общем-то, намного заметнее. Обращаем внимание на артефакты. В изображениях это неправильные пропорции тела, странное количество пальцев, изображение на стыке объекта и фона, замыленность тени, отражение, не совпадающие с объектом. И чаще всего это тарабарщина из букв, абсолютно бессмысленные надписи, тексты с ошибкой, повторяющиеся элементы. В видео это рассинхрон губ и голоса, неравномерное моргание. Это прям смешно. Скачки мимики и разная детализация в кадрах. Ну а в аудио это прям такой стерильный тембр без... Да, это точно не про меня. Без дыхания, пауз, шумов, помещения. Неестественные паузы, сухой текстовый язык, странный порядок слов и повторы. Вот прям вспоминается мне почему-то магистр Йода. Да, там, что там у него было-то? Сила,

0: Да прибудет с тобой, юный подават. Что-то в этом духе там было. Так. О, заявка. Обожаю заявки. Вот давайте лучше в живое общение. Пишет нам Андрей, постоянный слушатель. Оля, бонжур. Ой, цветочек мне, спасибо. Про ИИ ничего почти не знаю. Поэтому просто послушаем Depeche Mode Walking in my shoes. Пожалуйста, мой любимый сингл. Будет, конечно. Но сначала у нас от Александра Градова была заявка минут 15 тому назад. Александр просит Shout Tears of Fears. Поэтому слушаем Shout Tears of Fears. И для Андрея Depeche Mode. Вот, я исправилась. Depeche Mode Walking in my shoes будет следующее. На радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех. На радио Комета 92.6 FM.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: 33 минуты. Вот так вот мало и так быстро кончается у вас время, да? Ну что ж, и тут хочется передать ответочку за композицию. Пишет нам Андрей. Градову мерсибо за Tears for Fears. Шарит в музыке. Роланд Урзабал и Курт Смит Форева. Аж мурашки по коже. Андрей, рады, что доставили вам такие несказанные эмоции. Александр Градов, вам спасибо за заявку. Так что давайте, жду еще. Давайте, мурашиться прям, чтобы от музыки был восторг нереальный. Но меня зовут Ольга Ольхова, у нас там еще 22 минуты буквально. Вот так вот по минутам отсчитываю до конца. И мы сегодня обсуждаем тему дня сегодняшнего. Будущее искусственного интеллекта, вызовы и перспективы. И давайте уже продолжим, как защититься от фейков, дипфейков и всего остального. В целом, хочется дать совет. Оценивайте контекст. Спросите себя, имеет ли смысл опубликованное, соответствует ли это тому, что вы уже знаете, не пытается ли контент вызвать мгновенную эмоциональную реакцию, например, страх, гнев, срочность и так далее. И, в общем-то, давайте посмотрим, как защищаться от дипфейков и галлюцинаций искусственного интеллекта. Итак, не полагайтесь на искусственный интеллект как на единственный источник. Перепроверяйте ключевые факты по независимым надежным источникам. Для фактов ищите официальный документ. Это законы, отчеты компаний, научная литература, статистика. Можно использовать данные Росстата и профильные базы. Просите источники, не стесняйтесь. Прямо в запросе просите указать, откуда взят факт. Название статьи, автор, год, ссылка. Но не тормозите на этом. Откройте ссылку вручную и убедитесь, что источник действительно подтверждает сказанное, а не искажен, и что он вообще существует, потому что и такое возможно. Разбивайте ответ на части. Не проверяйте весь текст целиком, выделите отдельные утверждения, даты, имена, цифры, цитаты и сверяйте каждое отдельно. Это советует сайт mgutu.ru. Используйте несколько моделей. Задайте один и тот же вопрос разным искусственным интеллектуальным моделям. Если ответы расходятся, это сигнал копать глубже. Задавайте вопросы нейтрально. Формулируйте свой запрос так, чтобы в нем не было заложено ожидаемого вывода. Просите искать наиболее обоснованный вывод, а не подтвердить заранее выбранную гипотезу. Это нам советует Мир24 ТВ. Для медиа используйте инструменты. Если сомнения серьезные, прогоните файл через специализированные сервисы. Для изображений это многочисленные сенсоры, допустим, Deepfake-O-Meter или Resemble Detect, или Pindrop Pulse. Ну, в общем-то, помните, детекторы не дают гарантии 100%, а лучше комбинировать их с визуальным и контекстным анализом. Ну и развивайте критическое мышление, в конце концов. Тренируйте привычку задавать вопросы, откуда это известно, есть ли альтернатива этому объяснению, не слишком ли это гладко. Ну и в вопросах безопасности, если речь идет о деньгах, личных данных или важных решениях, не действуйте сразу, используйте второй канал связи для перепроверки. Не теряйте бдительности, потому что даже самый продвинутый искусственный интеллект пока не идеален. И здравый смысл в паре с проверкой остается лучшими защитниками. Ну и, в общем-то, что еще тут хочется добавить? Давайте к самому живому, к музыке перейдем. У нас пока что Дансе на очереди с композицией Move. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ-АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ-АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: вечерний Чехов, и подошла, в общем-то, пора мне с вами подводить итог дня сегодняшнего по теме дня сегодняшнего. Искусственный интеллект, будущее, перспективы, риски и, в общем-то, все, что с ним связано. Искусственный интеллект, разумеется, сегодня один из самых мощных инструментов. Помогает писать, рисовать, анализировать данные, даже ставить предварительные диагнозы. Но у этой силы есть обратная сторона. Главная проблема искусственного интеллекта, разумеется, галлюцинации. И уверенно выдает ложные факты, ссылается на несуществующие статьи, искажает цитаты. В картинках и видео многочисленные дипфейки, такие как лишние пальцы, странные тени, рассинхрон губ и голоса, в аудио неестественно гладкий стерильный звук без паузы дыхания. Ну, в общем-то, как попасться, уже вам рассказала, на что обращать внимание тоже. Запомните самое главное и простое правило. Если контент бьет по эмоциям и вызывает шок, гнев или срочность, то повод остановиться и перепроверить. Критическое мышление пока что остается лучшей защитой от обмана. Искусственный интеллект, конечно, отличный помощник, но давайте не будем забывать, что именно человек должен оставаться главным редактором и контролером всего того, что он выдает. Поэтому проверяйте, перепроверяйте, будьте бдительны, будьте внимательны, не попадайтесь на удочку дипфейков и разного рода фальсификации со стороны искусственного интеллекта. Ну, а я всем хочу пожелать больше общайтесь в реальности и слушайте вечерний Чехов каждый вечер с 6 до 8 вечера. Потому что сюда, как в принципе и в утреннее шоу, пока еще не проник искусственный интеллект. Но интеллектом здесь периодически отдает. Поэтому всем пока-пока. С вами была Ольга Ольхова. Спасибо всем, кто сделал сегодняшний вечер настроение. А у нас в завершении часа ATB The Summer. Давайте вспомним немножечко про лето. Ну и в самом занавесе часа Король и Шут камнем по голове. Всем пока-пока. До встречи. Рада была всем, кто сегодня присоединился.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Бары Лопасни 20.00.
1: Новости на радио Комета.
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове официально стартовал отопительный сезон. Вчера тепло должны были начать получать детские сады, школы и больницы. А с 1 октября отопление начнут включать в многоквартирных домах округа. В постановлении главы муниципалитета Михаила Собакина есть оговорка, что пуск тепла будет производиться поэтапно. При этом не уточняется, о каком временном промежутке идет речь. Жители Чехова требуют от администрации округа навести порядок в городе. Он превратился в непроходимые грязные джунгли из-за реконструкции теплосетей, которые предполагают масштабные раскопки. Горожане возмущены тем, что при проведении земляных работ повреждаются зеленые насаждения, а грязь разносится по окрестностям в таком количестве, что без резиновых сапог даже в сухую погоду из подъездов лучше не выходить. Ситуация с выдачей льготных лекарств в Чехове стала критической. Люди часами стоят в очередях, многим становится плохо. И все потому, что в городе работает только одна аптека, где отпускают препараты льготникам. Она расположена в доме быта на улице Молодежной. Два других аптечных пункта, поликлиники и в микрорайоне Губернский, закрыты. Люди стоят в очередях по 1.5-2 часа. Из 5 окон работают максимум 2. Фармацевты признаются, что сотрудники не выдерживают колоссальной нагрузки и увольняются. Коммунальные тарифы будут расти в 8 раз быстрее, чем ВВП. Минэкономразвития России пересмотрела план повышения тарифов. Согласно тексту документа, прогноз предполагает еще более существенное подорожание, чем предполагалось в майской версии. До 2029 года совокупный платеж граждан за коммуналку взлетит на 60%. Тарифы ЖКУ в этот период будут расти в 2 раза быстрее ожидаемой общей инфляции и в 8 раз быстрее ВВП. Подготовку к кризису неплатежей по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, начали Банки России. Об этом пишут ведомости со ссылкой на опрос представителей 39 банков. При этом ключевым фактором риска 75% из них называют повышение налогов. Напомним, что в этом году ставку НДС подняли с 20 до 22%. Порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты по упрощенной схеме налогообложения снизился втрое – с 60 до 20 миллионов. Были отменены сниженные тарифы 15%.

0: 10% для большинства средних и малых предприятий.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове будет преимущественно солнечно, а столбики термометров поднимутся до отметки плюс 17. Ветер северный, 1,3 метра в секунду, атмосферное давление повышено.
2: Новости на радио «Карета».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи.

0: 8 800 350 34 05.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Там, на неведомых дорожках. Музей Дивногорья основан в 1988 году, а в 1991 он получил статус музея-заповедника. В настоящее время этот природный архитектурно-археологический музей-заповедник является одной из самых популярных и самых узнаваемых достопримечательностей Воронежской области.
4: Путеводитель.
3: Дивногорье находится в Лискинском районе Воронежской области России. Заповедник расположен на правом берегу реки Дон в 120 километрах от Воронежа, неподалеку от одноименного хутора и поселка. Прямого автобуса из Воронежа в Дивногорье нет, но возможен вариант с пересадкой в Лисках.
5: Исторический телеграф. Название Дивногорье местность получила за меловые столбы останцы, называемые местным населением дивами, то есть чудесами. На территории заповедника располагаются пещерные меловые церкви, маяцкие городища и гончарный комплекс 9-10 веков. В 1956 году по инициативе Иосифа Сталина, но уже после его смерти, в центральной части заповедной зоны была создана лесозащитная полоса из кленов и ясеней. Из-за особенностей меловой почвы и недостатка влаги многие деревья выглядят моложе своих лет.
3: Как красиво! Дивногорье – меловое плато, на десятки метров возвышающееся над окрестной лесостепью. Необычная меловая растительность, великолепные виды на протекающие внизу реки Дон и тихую сосну. Редкие для России скальные монастыри и церкви делают Дивногорье одной из наиболее интересных достопримечательностей Воронежской области. Дивногорье является центром православного паломничества. На территории музея-заповедника в непосредственной близости располагаются пещерные меловые церкви XIX века. Церковь Сицилийской иконы Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи, Дивногорский Успенский монастырь 17 века, а также Маяцкое городище, представляющее остатки Хазарской крепости, некрополь и Маяцкий гончарный комплекс 9-10 веков. В 2019 году в заповеднике открылся ряд подземных музеев, созданных на базе оставшихся подземных ходов и пещер. Экскурсионные тропы и достопримечательности на территории музея-заповедника отмечены информационными указателями и снабжены туристическими справками.
2: Там, на неведомых дорожках.
6: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.
2: Give me a number, baby.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Шорохове 22 часа.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
0: Полезный настрой с Анной Данрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
3: «Комета». Первая чеховская.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

2010 года на верхнюю строчку американских хит-парадов и стала одним из самых известных его рок-н-ролльных боевиков. Это песня, которую несколькими годами ранее исполнила американская блюзовая певица Уилли Мэй Торнтон. Уже тогда стала хитом. Существуют и иные версии «Hound Dog», записанные в других стилях, в том числе кантри и блюза. В общей сложности «Hound Dog» спели около 250 исполнителей. Однако именно кавер Элвиса Пресли добрался до первой двадцатки списка лучших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone» и попал в список песен, сформировавших рок-н-ролл. Сам Пресли впервые услышал песню в кавер-версии группы «Freddie Bell and the Bell Boys», которая тогда выступала в одном из отелей Лас-Вегаса.

В данном варианте был изменен изначальный текст, и версия Пресли стала самой скандальной. Авторы песни Джерри Лейбер и Майк Столлер, когда услышали выступление Пресли, были сильно разочарованы. По их словам, песня стала слишком нервной, слишком быстрой и слишком белой, а текст утратил смысл. Однако значительные отчисления, которые они стали получать за каждую проданную пластинку, заставили их, если и не изменить свое мнение, то держать его при себе. Скандал вызвало исполнение «Hound Dog» на телевидении в популярном шоу. Собственно, главные претензии были даже не к самой песне, а к манере ее исполнения. Музыкальные критики обрушились на Элвиса. Его выступление было названо вульгарным, полным неприличными намеками. В музыкальном отношении он был ужасен, но зато бодро вилял бедрами. Однако мнение аудитории было ровно противоположным. Телевизионные критики кричали, что Пресли оказывает преступное влияние на подростков. Так, впоследствии музыкант даже получил свое знаменитое прозвище «Пелвис», что означает анатомический термин «таз». Вихление бедрами забавно было обыграно в фильме «Форест Гамп». По сюжету картины Элвис Пресли научился этим движениям у главного героя, у которого были проблемы с позвоночником.

0: 102.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Песню «London Calling» подарила этому миру британская панк-группа «The Clash». Это практически самая известная композиция коллектива. Она стала символом не только группы, но и всего британского анархического движения конца 70-х, начала 80-х, настоящим панк-маршем.

0: Накануне создания песни «Clash» в 79 году группа находилась в кризисном состоянии. На участников одновременно давили ссоры с лейблом из-за денег и угасания британского панк-движения. Все это заставило коллектив искать новые решения. Музыканты стали черпать вдохновение в жанрах джаз, рокобили, регги. Последний, кстати, будет заметно прослеживаться в песне о зовущем Лондоне, которую группе еще предстояло записать. Для продюсирования нового альбома пригласили Гая Стивенса. Последний отличался слишком даже для панков нестандартно анархическими методами работы и испытывал страсть не только к музыке, но и к алкоголю с наркотиками. Одновременно с продюсером пришлось сменить и студию, переселившись в переоборудованный под студийник церковный зал. Главным толчком к написанию композиции стали впечатления участников группы от крупнейшей ядерной катастрофы Америки на АЭС Three Mile Island в марте 79-го. В ней также нашли отражение проблемы группы, темы национальных конфликтов, безработицы и целого ряда актуальных в тот период событий в мире и Британии. Дословный перевод «London Calling» – «Лондон вызывает» или «Лондон зовет» – название было заимствовано из позывного станции BBC «This is London Calling». С этой фразы диджеи радио начинали вещание во времена Второй мировой войны. Текст «London Calling» — наглядное отражение совета не читать газет, если хочешь сохранить спокойствие и здоровье. Все строки взяты из тревожных новостных заголовков и переведены в поэтику. Слушая песню, неизбежно создается ощущение надвигающегося апокалипсиса. Здесь и проблемы произвола полицейских, и глобальных климатических изменений, и наркомании, и даже выхода Темзы из берегов и затопления города. Пластинка разошлась 5-миллионным тиражом. Ей присвоили статус «золотой» в Великобритании и платиновой в Америке. В 2002 году трек прозвучал в рекламе автомобилей Jaguar, а через 10 лет открывал Олимпийские игры в Лондоне.
1: Такая знакомая песня. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: диска на танцполе и горячо.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Вы слушаете радио Комета. 92.6 FM. Комета.
0: Ты рассказ...

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: знаете, конечно, было. Я
1: Первое Чеховское радио. Радио «Комета».

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить, мечтать, как

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Рим Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Первое чеховское радио. Радио «Комета».

непреклонен алкотестер. На работу я поеду.